перчатки. Выбросим шапки, перчатки. И будет тепло, где-то тепло греет. Глаза закрыты, но она смотрит. Нужен, а где-то в форточке присесть. Позвольте, пожалуйста, местами голоса осколками. Глаза до боли портят. В заперти темной улице искал руками запахи. Она не попала. Ну и ладно.